0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-30-38-25. В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-30-38-25. Культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-30-38-25. В акционерное общество «Алросаторг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-30-38-25. Для работы в Удачном в Удачинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования пятого разряда. Телефон 8-914-308-76-32.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Кен встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу города.

0: 108.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

вернуться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться без любви.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 13 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Let's do it.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтунан, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирный Медах, ЛАР, ООН, массовая коммуникация,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио. Мимо пролета.

שנים.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

0: В мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: You are my life.
1: Хорошее настроение.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все прочно.

0: улыбки на твоих устах.
1: В мирном 16 часов.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радиослушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край! Не переключайся!

Как в старой песне Deep Dish, мы ходили по краю так долго. Каждый раз умирая с утра, запах твой помнит моя футболка. Уже утро, нам

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. When I just done, baby, we're super old.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где

Счастливо было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запомнили.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось лето.

Улицы не спят, светят фонари. В окнах кружит снег, и ты не замерзай. Я ведь только твой, и ты не забывай. Еду к тебе вновь на ночном такси. Этот медлячок на всей громкости.

0: Радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирми Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирми Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: года.
1: Чему учили сказки, мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Тихо бродил по земле, будто случайно. Жизнь повернула к тебе, не отвечая.
1: В мирном 20 часов.
2: Черт!

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Лорейгер, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субибирсел, Топсуню Субикасюнюгарбирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край.

0: знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. И больно.
2: Больше не будет.

Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Регистрации надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхау 101 и 9 FM. Удачный 102 и 3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102 и 4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл, Тосуню Субекис Нюрбега 5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР ИГЛЕРГАР НАДЗОР Федеральной службы ТА и КИТЫНЧА СУБЕБИР СЛ ТАСУНЮ СУБЕКИ СУНЮГАР БИГАГАР ПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

дышит, и день, который идет. Есть Бог, который все слышит, есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются, есть цели, которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

что ждет. У меня есть душа, что подскажет, в моем сердце нет места чужим. Хорошо, что я понял, что важно, хорошо, что я все еще жив.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун Бирнюмеда свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бирсел, то суню себе кисню.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Гороскоп.
1: Овны. Полезно подвести итоги в работе. Оглянитесь на пройденный путь. Посмотрите, что получилось лучше всего. Тельцы. Не стоит сомневаться в своих силах. Смело идите к своей цели. Вы достигнете успеха. Проявляйте терпение в общении с любимым человеком. Близнецы. Сегодня вы сможете получить желаемое, если верно оцените ситуацию и используйте дипломатический подход. Займитесь поиском дополнительного заработка. Раки. Представится шанс принять участие в каком-то публичном мероприятии. К вашим словам будут прислушиваться. Львы. Важно доказать свою правоту. Лучше не рубить с плеча, тщательно продумывая свои действия. Не пытайтесь ускорить события, это принесет больше вреда. Девы. Хорошая во всех смыслах неделя. Какие-то новости или предложения принесут значительную прибыль. Весы. Рекомендуется остаться в стороне чужих конфликтов. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они вам пригодятся. Скорпионы. Не стоит привлекать близких родственников для решения собственных проблем. Поберегите нервы ваших близких. Стрельцы. Вы можете добиться значительных успехов, если приложите усилия. Ваша рассудительность поможет укрепить авторитет в коллективе. Козероги. Оставайтесь в спокойном состоянии. Трезво оценивайте ситуацию для решения проблем. Водолеи. Высока вероятность повышения по службе. Вас ждет удачный период в финансовой сфере. Деньги сами будут плыть в руки. И, наконец, рыбы. Благоприятное начало для новых дел. Энергия на высоком уровне. Реализовать все задуманное получится. В личной жизни постарайтесь отпустить ситуацию и позволить уйти тому, что должно уйти.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: One time. Two times.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю «Включи радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».